0: Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершней могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самые дешевые квартиры на вторичном рынке Нижнего стоят 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллиона. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как идет строительство террасного парка в Почаянском овраге, как идет ремонт съезда с Мызинского моста, также о том, сколько воды выпало на город 23 мая. В Нижнем продолжается строительство террасного парка в Почаянском овраге. Напомню, сдачу объекта перенесли на конец текущего года. Причиной задержек названа длительная передача стройплощадки, неучтенные сети и корректировка проекта. Сейчас рабочие укрепляют склоны и переустраивают ливневый коллектор. Уже готов тоннель под Лыковой дамбой и подготовлено основание моста, который свяжет Покровку и Ильинскую. Подрядчик обещает уложиться в новый срок. Также в Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги на съезде с Мызинского моста. Речь об участке в районе улицы Новикова-Прибоя. Как сообщили в соцсетях представители городской администрации, там проводился ремонт водоотведения. Строительно-монтажные работы уже завершены. Подрядчику предстоит закончить благоустройство, включая укладку асфальта. Полностью завершить работы обещают уже к следующему понедельнику. В Нижнем Новгороде закрылся один из крупнейших кинотеатров. Как сообщается на сайте City Cinema Park, полностью закрыт восьмизальный кинотеатр в ТРЦ «Фантастика». Напомню, его торжественное открытие состоялось в 2008-м. На тот момент Cinema Park был крупнейшим кинотеатром в городе. Как уточняется на сайте, нижегородцы все еще могут сходить в кино в торговом центре «Седьмое небо». Автомобилисты с начала года получили штрафов за неоплату нижегородских парковок на 96 миллионов рублей. Не стали оплачивать парковку в платных зонах более 57 тысяч раз, о чем сообщила «Правда НН». Чаще всего не оплачивают парковки на улицах Большая Печорская, Бикетова и Верхней Волжской набережной. Напомню, в городе действует 110 платных парковочных зон на 81 участке. И 23 мая в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Об этом в Телеграм рассказал глава города Юрий Шалабаев. Это более 28 миллиметров осадков. По словам мэра, город справился с таким количеством воды, однако были подтоплены некоторые улицы в заречной части города. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: тобой.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Если ночью тонким льдом заблестят дворы, если рядом никого, только контуры, если ты вдохнешь в себя самый громкий крик, может быть, уйдет земля.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершней могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самые дешевые квартиры на вторичном рынке Нижнего стоят 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Не сейчас.
5: Немного позже.
4: Может, потом?
6: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершней могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в

0: Волгограде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже +13, +16.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше.

0: Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайм. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самые дешевые квартиры на вторичном рынке Нижнего стоят 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

это я понимаю. Голос, все в нем, все понятно сразу. Не обязательно знать язык, но все эмоции были переданы. Джек Сваретти открывает наш новый музыкальный час. Далее еще один великолепный вокалист современности Марио Бьонди. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Также в начале этого часа мы послушаем Джо Кокера. Марса нужны любовники.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Фил Коллинз. I Can Dance. Вариант такой измененный, конечно, от оригинала отличается, но голос тот же, прекрасный, и энергия, и музыка. Рассказываем вам под эти ритмы о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Сообщение от сервиса Яндекс.Карты такое, что 4 балла сейчас в Нижнем Новгороде. В общем, нет никаких серьезных пробок, буквально 15-минутные какие-то. Есть участки, когда мы притормаживаем. Это на проспекте Гагарина от Терешковой до Бекетова и на Ленина, на проспекте Ленина от метро Кировская до Автозаводская. Остальные заторы длятся не дольше 10 минут, так что не волнуйтесь, если опаздываете на работу или по делам, вы должны все успеть. Нет серьезных пробок, мосты тоже свободны, средний показатель 0 баллов.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Lush, green, alive with an incredible growth. This young, this day,

Совершенно уникальное явление в музыке мировой команда Foreigner, команда, которой исполняется в этом году 50 лет, и все 50 лет команда не прерывала своей деятельности и продолжает работать по сей день. И в свое время, когда появилась мода на более роковую музыку, они играли свою и составляли жесткую конкуренцию всем модным на тот момент артистам. Foreigner, радио Рандеву, 8:43. Рассказываем вам о погоде. Вы знаете, все синоптики сегодня сказали, что в Нижнем Новгороде дождей не будет. Я промок до нитки, потому что я не взял с собой зонт, поверил им. Так что будьте аккуратны. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 8 градусов, днем поднимется максимум до плюс 13. Достаточно прохладно, не забывайте курточки. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутных.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжат работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекс

0: Запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

открывает новый музыкальный час очень бодрой композицией под названием «Happy». Ты никогда не будешь счастливой, если не попробуешь. Но тут единственное, конечно же, нужно ремарочку запустить. Если ты не попробуешь что-то хорошее, да? Плохого пробовать не стоит, потому что к этому быстро привыкаешь, а потом жизнь твоя превратится в ужас и кошмар. Поэтому только хорошее. Вот хорошее пробовать нужно. «Happy». Мы желаем всем счастья в этот день, друзья. И представляем музыкантов, которые наполнят музыкой эфир в ближайшее время на 103.4 FM. Астуйо и Джигитс, Виа Синяя Птица, Сил, Фула Джаз, Крис Ри, Город 312, One Republic. И прямо сейчас вокально-инструментальный танцевальный ансамбль Бонни М. В варианте Jacker's Revenge, Derry Cool. Это всегда поднимает нам настроение с 70-х годов, когда-то на катушках наших родителей крутилась эта музыка, потом на кассетах уже у нас и на компакт-дисках, а сейчас просто везде при помощи даже любого телефона. Но самое главное, что эта песня по-прежнему всем.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в опасности. Я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Night Seal, радио Рандеву, 9:25. И начинаем рассказ о именинниках сегодняшнего дня. Конечно же, мы начинаем поздравлять сначала наших радиослушателей, которые родились в этот день, 27 мая. Всем любви, мира, счастья, всего самого нежного и доброго и настоящего мы желаем и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. О некоторых из них. В 1894 году в этот день родилась Вера Георгиевна Орлова, актриса театра и кино. Начала сниматься еще до революции. В кино снялась около 30 фильмов. В то время, потом, в советское время, продолжила свою блистательную карьеру. Она играла в «Амхате» и в театре киноактера и снималась много в кино. Среди ее ролей это, безусловно, российская классика, «Пиковая дама», «Отец Сергий» и «Аэлита» — фильмы, которые она украсила своим участием. В 1922 году родился Кристофер Ли, английский киноактер, славу которому принесли роли злодеев графа Дракулы. Классический — это, конечно же, он и всякую прочую нечисть он тоже любил играть. Среди других его героев — Григорий Распутин, Генри Баскервиль, Шерлок Холмс, доктор Катетер в «Гремлинах» и Макс Роман во «Властелине колец». Он, кстати, единственный из всей съемочной группы, который лично общался с Толкином. Он снялся почти в 2,5 сотнях фильмов и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий актер, снимавшийся в главной роли. Его рост составлял 194 сантиметра. В 1934 году родился потрясающий советский и российский актер, театральный режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации Вячеслав Анатольевич Шалевич. Замечательный, потрясающий, помним все его роли. 90 лет назад в этот день родился, то есть сегодня мог бы быть юбилей. Луис Госсет младший, киноактер, с которым мы познакомились после фильма «Бездна» 77 года. Удивительный фильм, конечно, вот он там сыграл наркоторговца с Бермуд. Ну а слава пришла большая и всенародная. После фильма он получил «Оскара» за роль второго плана в фильме «Офицер и джентльмен». В 1937 году в этот день родился писатель Андрей Георгиевич Битов, а в 1944 году французский певец Ален Сушон. В 1949 году в этот день родился потрясающий вокалист, в общем, голос группы «Цветы» Алексей Николаевич Лосев. В 1960 году родился человек, которого всегда причисляли к рок-музыкантам. Это просто рок-поэт, еще так же его называли, и это правда. Легендарный Саш Баш Александр Николаевич Башлачев. Вечная память этому удивительному, совершенно неповторимому человеку. В 1964 году в этот день родился Андрей Жигалов, кинооператор. Ну вот его камера умела снимать с определенным характером, с определенным настроением, и его картины, конечно, отличались. Среди них особенность национальной охоты, «Кукушка», «Турецкий гамбит», сериалы «Убойные силы» и великолепный сериал «Брежнев» и, конечно же, фильм «Остров». В 1967 году родилась актриса, которая с самого юного детства уже снималась в произведениях, которые относятся к классике отечественного кино, — Мария Васильевна Шукшина. Потому что в «Печках лавочка» маленьким ребенком она бегала уже в кадре. В 1970 году родился Джозеф Файнс, английский киноактер, так полюбившийся всем после фильма «Враг у ворот» и «Влюбленный Шекспир». 55 лет назад в этот день родилась Лайза Николь Лопес, участница легендарного американского вокального трио TLC. И в 1975 году в этот день родился, знаете, вот есть прям определенная отдельная тема, такие телевизионные кулинары, но их много. И даже слишком, но хороших буквально единицы. Если среди современных можно отметить Лазарсона и Бельковича, это настоящие кулинары, которые действительно знают, что делают. Но среди мировых это, конечно, Джейми Оливер. Вот сегодня у него тоже день рождения, родился в 1975 году. Серьезный ресторатор и
автор, конечно, одного из самых популярных телевизионных шоу касаемо еды. Это всегда вкусно и красиво. Потому что он еще человек хороший. Это 100%. Продолжаем нашу музыкальную программу. Еще раз поздравим всех именинников сегодняшнего дня. С днем рождения, любви и счастья. Фулл джаз на очереди.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: значит ты...
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

ритмы электронной музыки возвещают нам о том, что буквально через 15 с небольшим минут в студии появится Андрей Топчий. Ведь сегодня среда, друзья, значит, состоится программа под названием «Топчий Live». В прямом эфире Андрей Топчий представит нам новейшую электронную музыку, которая только-только вышла на планете. И вы ее сейчас услышите первыми.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года. Там, где

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: двухступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллиона. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Understands house music. It's a spiritual thing.
4: Top G life.
3: A body thing.
4: На радио «Рандеву».
3: A soul thing.
4: 103 и 4 FM.
5: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствуют Алексей Блюзов и Андрей Топчий.
6: Доброе утро, друзья.
5: Доброе утро, друзья. Андрей Топчий в студии, а это значит, что ближайший час мы проведем с новинками электронной музыки. Андрей, что ты нам приготовил?
6: Ну, как ты и сказал, новинки. Вот мы давненько не появлялись в эфире, так что сегодня компенсируем такими новыми релизами, весенними, уже конца весны.
5: Так да, как, сегодня последний так как, весенний да. эфир программы Top G Life в 2026 году.
6: Да, и открывает нашу программу очень интересный, на мой взгляд, трек «Агория» с Рами Халифа и при участии Ноэме «We the Little».
5: Когда вышел трек?
6: Это вышло он в апреле месяце, вот. Мы как раз его в мае крутим.
5: Понятно. Хорошо.
6: Все свежее весеннее.
5: Программа Top G Life в эфире каждую среду в 10 часов утра и повторы по пятницам вечером и в субботу.

0: эфире программа «Топчий Лайф». Андрей Топчий в студии радио «Рандеву» представляет нам новинки электронной музыки. Давай рассказывать о первых исполнителях.
1: Да, это весенние релизы, которые отлично зашли. Майкл Грей вот написал у нас еще одно хорошее произведение. Он прям к лету все время активизируется. Это очень радует.
0: Ну, может быть, он долгими зимними вечерами
1: да,
0: все готовит.
1: Готовит, конечно, но выпускает как раз к лету, чтобы вот эти его такие красивые релизы, как сейчас звучит, это Майкл Грей в содружестве с Брен Мэзом, их новый сингл «Session Don't Ever Wonder». Вот, отличная пластинка, и мы двигаемся дальше. У нас «Disco Steps Make You Move». Тоже новая совершенно пластинка. Это все уже майские релизы. Mm-hmm. Прям свежие-свежие.
0: Да. Скоро уж понимаю, что и летние пойдут.
1: Да, конечно.
0: Потому что через несколько дней наступит лето. Как это прекрасно. Друзья, это программа под названием «Топчий Лайф». Сегодня будут у нас постоянные рубрики?
1: Да, попробуем.
0: Хорошо. У нас все в живом таком варианте происходит заранее. Я лично не слышу этих треков, которые Андрей подготовил. Но мы надеемся, что будет и «Old Gold» рубрика наша, любимая, когда мы вспоминаем музыку старых лет. И, конечно, премьера песни в финале этого часа.

0: вспоминая фильм «Вокзал для двоих», а можно послушать ритмическую композицию? Да, конечно, пожалуйста, для нашего гостя из солнечного Азербайджана звучит ритмическая композиция. Вот ритмическая композиция прозвучала. Давайте напомним, кто это был.
1: Да, это Definite Grooves с Don't Do Disco. Вот, отличный тоже такой диско-хаусный релиз. Свежая пластиночка совсем прилетела с диско-сэмплами. И, как ты говоришь, наговаривающим таким голосом.
0: Да. Вот. Ну что, мы переходим к нашей любимой рубрике. Мне эта рубрика, ну и я думаю, что нашим радиослушателям нравится в том числе из-за того, что мы можем вспомнить то, что мы делали некоторое количество времени назад. Вот сегодня мы вспоминаем трек, который вышел 20 лет назад, ровно, да, получается?
1: Да, ровно 20 лет назад.
0: Что мы делали 20 лет назад, сразу вспоминаем.
1: Продюсер.
0: И, да, и понимаем, что мы могли что-то делать именно под эту музыку.
1: Мы всегда вспоминаем, кстати, у нас, да, вот эта рубрика, это как машина времени в прошлое, вот. И здесь как раз мы на 20 лет назад слушаем релиз, который сделал замечательный французский продюсер, который до сих пор активно работает, пишет новую музыку, вот. Немножко уже в другом стиле, чем ранее, но от этого не хуже. Зовут его Себастьян Леже, вот, всегда рад его слушать, представлять, играть. И этот, конечно же, релиз, который в свое время произвел тоже фурор, который он сделал вместе с Джи Мелиш, Hypnotized, в общем. Да, в 2006 году эта пластинка вышла, разорвала танцполы, запомнилась и, в принципе, актуальна до сих пор.
0: Ну и, соответственно, очень подходит нам для рубрики под названием
1: «Абсолютно.
0: Old Gold».
2: В радиошоу «Топчи Лайф» на радио «Рандеву» 103.4.

0: Рубрика «Old Gold», когда мы вспоминаем единственный трек из старенького, у нас звучит в эфире, и мы вспоминаем музыку, которая звучала 20 лет назад, вот сегодня.
1: Да, сегодня непосредственно 20 лет назад мы вспоминаем трек «Hypnotized», это Себастьян Леже и Джи Мелиш создали вот это замечательное произведение.
0: Ну, звучит очень современно, как будто 20 лет не прошло, как будто вчера писали.
1: Отличный мастеринг, отличная мелодия, все выверено, то есть есть релизы, которые действительно не надо там прям как-то апгрейдить, что ли, под время.
0: Знаете, если вспомнить ту моду, например, одежду, которую носили 20 лет назад, она отличалась существенно от сегодняшнего внешнего вида, и мы можем, люди взрослые уже, да, вспоминать, как это было, а по музыке, если послушать, то, в общем-то, разница-то невелика, 20 лет пролетело, а все очень современно звучит. Рубрика «Old Gold». Вспомнили мы старенькое и опять переходим к новейшим, потому что программа «Top Chee Life» — это, конечно, в основном это новая музыка, которая только-только появилась на этой планете и попадает в нашу программу. Андрей, рассказываем о следующем треке.
1: Да, абсолютно верно, Алексей. Вот, и хотел представить новую работу от дуэта «Анотер», который совсем недавно выпустили свой сингл «Talk to You», который действительно гремит и разрывает танцполы прям. Вот, и следом у них как раз подоспел новое их произведение, которое они вот выпустили буквально несколько дней назад практически, и называется «Like It», «Like It», этот вот новый сингл от «Анотер», тоже очень достойная работа, хотел бы ее представить сегодня.
0: Да, мы с радостью послушаем, что там они нам представляют, это всегда интересно. Программа «Top Chee Life» в эфире «Радио Рандеву», прямой эфир, если вы нас слушаете прямо сейчас, 27 мая, или, возможно, вы слушаете нас чуть позже, в пятницу или субботу, когда идут повторы этой программы. Это последний весенний эфир программы «Top Chee Life».

0: эфире программы Top Chill Life, прямой эфир, радио-рандеву, 27 мая, последний весенний эфир, следующий будет уже летним.
1: Да уж, вот, и новый релиз, который вышел на мажорном хаус-лейбле Defected, Саларда против Key to Life и Сабрина Джонсон, Track Forever. Вот абсолютно новый сингл от этого легендарного лейбла. И дальше мы двигаемся. AMK с участием Poppy, Best Comp, и Zone.
0: Так, тоже. Когда вышел?
1: Это все абсолютные вот новинки, а майские. Май. Да, вот завершаем, так сказать, нашу весну прекрасную.
0: Весенний период.
1: С хорошими релизами, да. Весна, в принципе, я могу сказать, что удивительно плодотворная такая была у нас. Много было хороших релизов в программе. Я доволен лично.
0: Да. Посмотрим, что будет дальше. Что там на лето приготовили. Наверняка будет какой-то сногсшибательный и веселый контент. Но да. Это будет чуть позже. Пока.

0: какой брутальный итальянский мужчина тут разговаривал весь трек и чуть-чуть под, мягко подпевала девочка.
1: Да.
0: Что это за трек замечательный?
1: Замечательный трек, тоже совершенная новинка. Это исполнитель Лука Скетти, я так понимаю, итальянского происхождения.
0: Итальяно.
1: Да, Тиведо. Вот. Вышел на лейбле Хюгеля, Makes the Girls Dance. Вот. Артист, который сейчас хорошо ротируется и набирает обороты. Вот. И как раз перед этой Лука Скетти композиции Тиведо, которая сейчас вот доигрывает, играла совершенно новый трек как раз от Хюгеля, в содружестве с Ultra Nate и Jemai Angel, Moving to the Sun. Вот. Это два вот как раз сингла с лейблом этого исполнителя.
0: Да, хорошая музыка. Ну что, мы переходим к нашей финальной рубрике под названием «Премьера», да?
1: Да. В премьере мы переходим, как ты все время говоришь, что у нас постоянные, в общем-то, премьеры. Вот. Но отдельный трек мы выделяем.
0: Но отдельный выделяем, да. Почему ты его выделил? Давай, расскажи-ка нам.
1: Понравился мне очень этот трек. Сделали его очень хорошие исполнители, именитые, я бы сказал. Вот, Камель Фат. Ну, я думаю, сейчас полностью его представим. Трек называется «So Good», при участии Куда. И я думаю, что там основной, конечно же, это Камель Фат, замечательный исполнитель, который уже вот не первое десятилетие делает хорошую хаос-музыку. И не только.
0: Да. Вот. Итак, друзья, мы подошли к рубрике под названием «Премьера трека», которая завершает наш эфир, каждый выпуск программы «Топ Чи Лайф». Но это не грустно, потому что на следующей неделе мы вновь встретимся в студии «Радио Рандеву» и послушаем новейшую музыку уже...
1: Уже лето.
0: Да, уже это будет только летом. Поэтому, друзья, всем говорим вам «До свидания». Обязательно услышим с вами на следующей неделе программа «Топчи Лайф». Андрей Топчий и Блюзов Алексей в студии «Радио Рандеву».
1: До свидания, друзья.
0: До свидания. До всего самого хорошего. Премьера.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчи Лайф» на «Радио Рандеву» 103,4.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом.
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания

0: Адамант. Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
1: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей – ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: Не сейчас.
3: Немного позже.
2: Может, потом?
4: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
6: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сравнение стоимости квартир в Нижнем и на берегу Красного моря. Список самых опасных животных области. Но вначале о том, что нижегородцам станет проще попасть в Москву. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Birds flying high, you know.

И это еще один хороший день, друзья, на волне радио «Рандеву». Я приветствую вас в новом музыкальном часе. С вами Ирина Ростова. И далее по курсу только хорошая музыка. Но встречает нас в этом часе команда «Виктори» с кавером на группу «Мьюз» и песню «Feeling Good» на волне 103.4 FM. Дальше, друзья, услышим с вами команду гостей из будущего «Эмма Бантон», прямо сейчас «Гарун». Ну и впереди у нас очень интересный гость в эфире. Обязательно его дожди.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Рандеву. Добрый день, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Микрофон Ирина Ростова. Это программа «Суть дела», где мы знакомимся с экспертами из разных областей, друзья, обсуждаем с ними интересные темы и задаем самые животрепещущие вопросы. 1 июня в России отмечается День защиты детей. И сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, о такой важной теме, как здоровье детей. И я думаю, что это самое ценное, что есть в жизни и конкретного человека, и общества в целом. Для обсуждения этой темы сегодня, друзья, мы пригласили в эфир заместителя главного врача по медицинской части Нижегородского центра борьбы со СПИД Светлану Сергеевну Гуляеву. Светлана Сергеевна, добрый день.
4: Добрый день.
3: Вас отлично слышно, рада, что вы пришли к нам в эфир. Светлана Сергеевна, давайте начнем с такого вопроса. Насколько сегодня в целом проблема ВИЧ и СПИД остро стоит именно в отношении детей? То есть сколько сейчас детей стоит на учете в центре?
4: Да, в настоящее время ВИЧ-инфекция – это актуальная проблема по социально значимым заболеваниям. И также она касается остро среди деток, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекции. У нас на учете в центре состоит 232 ребенка. А вот много это или мало, хочется сказать, что много, потому что не хотелось бы, чтобы наши детки жили с диагнозом ВИЧ-инфекция.
3: Я с вами полностью согласна, Светлана Сергеевна. И давайте, чтобы наш диалог был максимально полезным и информативным для наших слушателей, все-таки с вами внесем еще раз ясность, да, и напомним, а в чем же разница между именно ВИЧ и СПИДом? Вот конкретно по пунктам.
4: ВИЧ – это вирус, вирус иммунодефицита. Это тот вирус, который попадает в организм, и он любит иммунную систему. Он подавляет иммунную систему. А вот подавленная иммунная система, сниженная, она уязвима к инфекциям, к бактериям, к некоторым видам рака. И тем самым приводит к синдрому СПИД. Вот это как раз синдром. Это совокупность состояний, клинических проявлений, которые говорят о прогрессировании ВИЧ-инфекции.
3: То есть все изначально начинается именно с инфекции, которую важно вовремя выявить и дальше уже принимать меры, скажем так, по лечению, да, и другие разные
4: да.
3: процедуры, возможно, назначение у врачей, проходить осмотры и так далее.
4: Да, это хроническое инфекционное заболевание, причем в настоящее время оно контролируемое. А почему контролируемое? Потому что если наш пациент принимает специфическое лечение, то качество жизни у него улучшается, оно не страдает. И тем самым продолжительность жизни увеличивается. Все благодаря терапии.
3: И об этом, кстати, мы сегодня с вами и поговорим про контроль, да, что сейчас тема ВИЧа и СПИДа, она находится под контролем, и все мы прекрасно знаем, что в отношении детей, конечно, этот вопрос особенно щепетилен, ведь жизнь ребенка начинается с первых недель в утробе мамы, и, по сути, он принимает все важные компоненты, питательные вещества, да, то есть полностью зависит именно от организма мамы. Так вот, Светлана Сергеевна, скажите нам, что происходит, если мама ВИЧ-инфицирована, что в этот момент происходит именно с ребенком в ее утробе?
4: Ну, начнем с того, что если мама ВИЧ-инфицирована, она должна обязательно посещать наш центр. Для чего? Для того, чтобы получить все необходимые рекомендации по правильному поведению, правильному ведению, правильному приему специфического лечения. Ведь если женщина с ВИЧ-инфекцией будет слышать специалистов центра СПИД, то тем самым она родит здорового ребенка. Назначение лечения и своевременное своевременный прием лечения, он приводит к тому, что подавляется вирусная нагрузка и рождается здоровый ребенок.
3: Угу. То есть сейчас это уже, скажем так, действующая у нас реальность, что действительно, даже несмотря на то, что мама, может быть, живет с ВИЧ-инфекцией, да, ребенок все-таки может родиться здоровым, и совсем не обязательно, что переймет, скажем так, да, эту же инфекцию. То есть сейчас меры медицинского именно обследования и поддержания жизни мамы, в том числе, во многом спасают и жизнь ребенка, да, и обеспечивают ему в дальнейшем счастливое будущее.
4: Да, повторюсь, своевременное назначение антиретровирусной терапии, помимо того назначения, но и прием этих специфических препаратов, а также выполнение всех рекомендаций наших врачей ведет к тому, что мама рожает здорового ребенка.
3: Угу. То есть, Светлана Сергеевна, что в первую очередь нужно делать маме? То есть, конечно, как я понимаю, обратиться в центр СПИД за качественной помощью, да, и качественной информацией. То есть, вот она пришла на прием. Что происходит дальше с беременной
4: женщиной? Мы сейчас говорим про ВИЧ-инфицированную женщину.
3: Да.
4: ВИЧ-инфицированная женщина обязательно должна наблюдаться у нашего гинеколога. Она должна выполнять все рекомендованные явки к нашему специалисту. У нас совместный профессиональный подход как к беременным женщинам, так и к деткам. У нас работают психологи, у нас педиатры, у нас гинекологи, у нас инфекционисты. И именно вот этот совместный подход, современный совместный профессиональный подход к беременным женщинам, к деткам и дает хорошие результаты того, что женщина с неопределяемой вирусной нагрузкой, что рождается здоровый ребенок. То есть здесь обязательно надо слышать доктора и посещать нас обязательно.
3: А если мы говорим о беременности в целом, да, то что важно в этом случае женщине, возможно, предпринять или предусмотреть, да, чтобы исключить ВИЧ-инфекцию как у себя, так и у ребенка в дальнейшем?
4: Если мы говорим про здоровую женщину, то в таких ситуациях обязательно, чтобы женщина обследовалась. Ну, мы говорим сейчас в целом, что обследоваться надо всем. Но если у женщины наступила беременность, она должна обследоваться на ВИЧ-инфекцию при постановке на учет и в третьем триместре, это 34-36 недель беременности. Также обязательно хотелось бы проговорить, что половой партнер, это муж, официальный, гражданский, неважно, будущий папа, он также должен быть обследован на ВИЧ-инфекцию. Но если вдруг получилось так, что женщина услышала о диагнозе ВИЧ-инфекция, не надо отказываться, не надо отказываться от диагноза, не надо халатно относиться к своему здоровью. Надо сделать первое, что прийти в себя и прийти в центр к нашим специалистам.
3: Светлана Сергеевна, спасибо вам большое за исчерпывающие ответы. Мы с вами сегодня обсуждаем такую большую глобальную тему и уже коснулись как раз-таки вопросов о том, что же делать, да, в случае, чтобы, скажем так, обеспечить счастливое будущее своим детям, да, и что делать в целом, если вдруг узнали о статусе ВИЧ-инфицированного человека. Мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу и обязательно продолжим нашу интересную беседу. Друзья, оставайтесь с нами. В программе «Суть дела» на радио «Рандеву».
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Рандеву. Друзья, мы продолжаем нашу программу «Суть дела» на «Радио Рандеву». Напомню, что сегодня мы затронули такую важную тему, как здоровье детей. И сегодня мы говорим и обсуждаем эту тему вместе с заместителем главного врача по медицинской части Нижегородского центра борьбы со СПИД Светланой Сергеевной Гуляевой. Светлана Сергеевна, в прошлом эфире уже с вашей коллегой мы немного коснулись темы мифы про ВИЧ и про СПИД, потому что, несмотря на то, что в мире 21 век, до сих пор существует ряд заблуждений. Давайте сегодня поговорим про эти мифы, да, и развеем их именно в отношении ВИЧ-инфицированных детей. Скажите, могут ли другие дети заразиться от таких детей? Если да, то как? Если нет, то почему?
4: Однозначно скажу, что нет. Хочу проговориться и напомнить основные пути передачи ВИЧ-инфекции. Первый – это половой, незащищенные половые контакты. Ну, естественно, мы говорим, дети допустимы, это могут быть взрослые дети, все, что старше 18. А дальше – это через кровь. Но каким образом? Незащищенные инфицированные, нестерильные шприцы, иглы. Чаще всего это наркотический путь передачи. Ну и третий, от матери к ребенку, вертикальный путь. И опять же, только в тех случаях, когда мама не принимает специфическое лечение и тем самым не выполняет рекомендации для профилактики передачи ВИЧ-инфекции ребенку. То есть, повторюсь, нет, от ребенка к ребенку передать ВИЧ-инфекцию невозможно.
3: То есть получается, что спокойно ребенок, который, допустим, живет с ВИЧ-инфекцией, он может спокойно ходить в детский садик, в бассейны, в другие общественные места, да, заведения, то есть вести такой же обычный образ жизни. Здесь мы не говорим ни про какие воздушно-капельные пути, ничего. То есть это полноценный гражданин, маленький гражданин нашей страны.
4: Да, все верно. Детки с диагнозом ВИЧ-инфекции ничем не отличаются у деток, у которого нет такого диагноза, и они полноценно могут спокойно посещать детские садики, школы, те же самые бассейны.
3: Да, поэтому не нужно как-то, знаете, излишне пугаться, да, и что ли, и сторониться людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией, потому что сейчас действительно, как вы сказали, медицина позволяет поддерживать человека и самому свое здоровье, да, в хорошем, скажем так, состоянии, да, и также полноценно взаимодействовать с другими людьми. Отлично. Светлана Сергеевна, давайте поговорим о такой теме достаточно непростой, но я считаю, что важно ее осветить, да, вот как вести себя маме, если все-таки ребенок получил ВИЧ-инфекцию, то есть что ей делать, какие первые шаги, да, то есть куда обращаться и какие на первом этапе важно предпринять меры.
4: Да, достаточно сложный вопрос, как сложный, так и актуальный вопрос. Но первое, что могу сразу сказать, это, естественно, обратиться к специалистам центра СПИД. В нашем центре работают квалифицированные, профессиональные специалисты с огромным опытом, которые поддержат, расположат, объяснят, проговорят, порекомендуют. И психолог у нас тоже работает. И это, наверное, в данной ситуации основной специалист, который будет помогать как маме, так и ребенку.
3: Угу. Светлана Сергеевна, скажите, а кто вообще и в каком возрасте информирует ребенка о диагнозе ВИЧ-инфекции? То есть от кого он узнает в первую очередь эту информацию?
4: Но на самом деле официально проговорить о том, что у ребенка есть диагноз ВИЧ-инфекция, мы можем только в 15 лет. Mm-hmm. И опять же, это специалисты нашего центра, педиатр и психолог. Но знаете, современный мир доступного интернета подготавливает деток к этому диагнозу. Ну, к сожалению, к счастью, но это так. Потому что очень все сейчас доступно. Но и опять же, теплая атмосфера нашего центра, профессиональный подход к этому вопросу, он мне вот думается, и даже я уверена, что облегчает каждому ребенку принять эту информацию, mm-hmm. принять этот статус, принять этот диагноз. Потому что атмосфера у нас теплейшая, добрейшая. Деток принимают с теплом, с добром. И я думаю, что это все-таки огромный плюс.
3: Это та самая поддержка, которая, я думаю, конечно, нужна всем людям, особенно людям, которые, возможно, не знают, да, как себя вести и какие дальше шаги предпринять. Светлана Сергеевна, а почему выбран именно такой возраст 15 лет? С чем это
4: связано?
3: Потому
4: что это официально по законодательству, mm-hmm. да, тот возраст, когда имеют информировать. И даже сам ребенок, он с 15 лет имеет право посещать специалистов медицинской организации без сопровождения родителей.
3: Mm-hmm. То есть это уже, по сути, практически взрослый человек, mm-hmm. который дальше yeah. уже имеет право знать информацию, да, опять же, знать, как ему дальше эту информацию применять на практике, да, и как в дальнейшем строить свою жизнь. Серьезно. Светлана Сергеевна, исходя из нашего диалога, я понимаю, что в целом сейчас, как вы сказали, действительно тема остается актуальна, но к счастью, медицина сейчас шагнула настолько далеко, что можно спокойно жить и с ВИЧ-инфекцией, да, и при этом не ограничивать себя ни в каких, скажем так, социальных контактах, да, не ограничивать себя в привычной и радостной жизни. И вот напутствие, которое вы могли дать бы в финале нашего диалога нашим слушателям.
4: Напутствие.
3: Да.
4: Обследуйтесь на ВИЧ-инфекцию. И если вдруг произошло так, что у вас диагноз, ни в коем случае не закрывайтесь в себе, ни в коем случае не отказывайтесь. Надо прийти к нам. Только в том случае, если вы придете к нам, мы окажем вам помощь. И оговорюсь, если забудете про то, что у вас есть этот диагноз, ВИЧ-инфекция, она какое-то время может жить спокойно, но в последующем, рано или поздно, она придет к тем состояниям, с которым будет очень трудно и тяжело жить. А вот если вы придете своевременно на прием к нам, если вы примете этот диагноз, да, несложно, но надо, тем самым вы улучшите себе качество и продолжительность жизни. Ведь наши пациенты, они создают нормальные семьи, полноценные семьи, они рождают здоровых детей, и это на самом деле не приговор. Это инфекционное заболевание, но оно контролируемое.
3: И я считаю, что это большой прогресс и победа в том, что оно перешло в статус контролируемо. Светлана Сергеевна, спасибо вам большое за наш диалог, друзья. Напомню, что эта программа «Суть дела» у нас сегодня в гостях с вами была заместитель главного врача по медицинской части Нижегородского центра борьбы со СПИД Светлана Сергеевна Гуляева. И как мы поняли из этого диалога, друзья, будьте внимательны к себе, будьте бдительны к себе и обращайтесь за помощью сразу, если чувствуете, что вам нужна поддержка грамотного, опытного специалиста, ведь, как мы знаем, что предусмотреть порой действительно важнее, чем дальше пытаться самостоятельно узнать, да, что же делать в современном мире, да, и в своей дальнейшей жизни. Светлана Сергеевна, спасибо вам большое, что вы были сегодня
4: спасибо
3: с нами.
4: Спасибо большое за приглашение.
3: Друзья, мы продолжаем эфир на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Моби, друзья, с песней Natural Blues на волне радио. Рандеву, и далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди Брайан Ферри с песней Kiss and Tell. Также в финале часа услышим команду U108 с песней Mangalam. Немного индийской электронной музыки. Прямо сейчас Сироткин с композицией «Навсегда» на волне 103.4 FM. Я желаю, чтобы у вас, друзья, всегда было отличное настроение и любовь в сердце.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границе этого пространства также

0: Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку Западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда Panic at the Disco с песней High Hopes на волне 103.4 FM. Пусть сегодня ваши самые большие маленькие надежды обязательно оправдают себя, друзья. Оставайтесь с нами на волне хорошей музыки. Далее по курсу команда Ha с песней Train of Thoughts. Также услышим с вами группу Black Eyed Peas, Алекс Кристенсен с песней Free from Desire, команда Pamplemousse и прямо сейчас Садо Опера с песней Imaginarium на волне радио Ран.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Сегодня, друзья, на календаре 27 мая. Сегодня мир, как обычно, празднует ряд интересных дат и событий. Сегодня, друзья, Всемирный день выдры, вот так навскидку. Также Всероссийский день библиотек и день библиотекаря, всех работников данной сферы. Конечно же, мы поздравляем, друзья. Вы несете важную миссию в общество просветительскую, друзья, чтобы люди, наконец, вернулись обратно к чтению. Также сегодня день защиты от солнца в плюс 11, конечно, несмотря на прогнозы синоптиков, оно сегодня к нам все-таки выглянуло. Международный день маркетинга или маркетинга, как вам больше нравится. И день смелых решений, друзья. Действуйте сегодня смело по зову вашего сердца и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу Андрей Катиков с песней «Иногда». Команда Cat Power и их композиция «Woman». Также услышим итальянскую команду «Negramaro» с песней «Fino Limbrunire». В финале часа диджей «Блокнот» и команда «Мега». И прямо сейчас Ост и Джекс с песней «Мозамбик Travel Plan». Друзья, немного джазовой вариации на волне 103.4 FM. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам отличного продолжения этого замечательного дня середины недели в компании «Радио Ранд».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации.

0: Следующих на вокзалы центральной части столицы станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжит работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самая дешевая квартира на вторичном рынке Нижнего стоит 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном.

0: Одна минута рекламы.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о самых бедных и самых богатых районах Нижегородской области. Аэроклубам Нижнего Новгорода могут запретить работать. Также о том, что общего между клещами и комарами. Озвучены самые богатые и самые бедные районы области. Согласно финансовым отчетам, за прошлый год самым богатым с доходом более 76 миллиардов стал Нижний Новгород. В тройке Дзержинск и Арзамас, у которых 11,5 и 8,5 миллиардов рублей соответственно. В перечне самых бедных – Тонкинский и Краснооктябрьский округа, доходы которых в районе 750 миллионов. В Нижегородской области запретят полеты гражданских самолетов на низкой высоте. С июня будут полностью запрещены полеты гражданских судов в московской воздушной зоне на высоте до 5100 метров. В границы этого пространства также входит наш регион. Об этом сообщила организация АОПА «Россия». Продолжат работу санавиации, эвакуационные, также сельскохозяйственные и мониторинговые полеты. Запрет может коснуться бизнес-джетов и аэроклубов. Из Нижнего Новгорода увеличат число поездов в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, сейчас большая часть поездов из Нижнего прибывает на Восточный вокзал Москвы. Это вызывает неудобства у части пассажиров. В РЖД сообщили, что в настоящее время продолжается ремонт железнодорожной инфраструктуры. После этого поездов, следующих на вокзалы центральной части столицы, станет больше. Роспотребнадзор назвал самых опасных членистоногих Нижегородской области. Наиболее опасны у нас клещи, шершни, комары, слепни и блохи. В частности, клещи переносят энцефалит и болезнь Лайм. Укусы шершни могут вызывать сильную аллергию и интоксикацию. Комары способны переносить малярию и лихорадку западного Нила. Слепни и блохи также являются переносчиками ряда опасных заболеваний. И квартиры в Нижнем вдвое дороже жилья у моря в Египте. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Нижнего Новгорода превысила 8 миллионов рублей. Средняя цена недвижимости в Хургаде – 4,5 миллиона также рублей. Такую информацию приводит агентство «Время Н». Самые дешевые квартиры на вторичном рынке Нижнего стоят 2 миллиона. Минимальная стоимость объекта в Хургаде – около 1,5 миллионов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Друзья, здравствуйте. На дворе 2026 год, 27 мая. Меня зовут Андрей Лазарев. Приветствую вас в эфире. Ближайшие три часа собираю плейлисты для вас. Ставлю лучшую музыку всех времен народов, как это и принято здесь, на старейшей FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Здравствуйте.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучини». В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории «Фетучини» на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

наяву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио-рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

каждый день начало нового, удивительного приключения, где каждый из нас –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Одна всегда на связи. И снова музыка. «Радио Рандеву». Продолжайте слушать.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: I was the king of the castle, with you by my side. Left you alone for the battle, I was gone when you cried. Never thought I'd be the asshole who blew out the flame. I'm broken in more ways than I know, but keeping the faith.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочные и больничные в Канавине, силикатные в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
9: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Смотри.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Это, друзья, вот такой вот союз. Игнат Кармалита, Тина Кузнецова, Мэджикул. В общем, неплохо, неплохо. И для энергичных физических нагрузок песня вполне подходит и по названию, и по сути. Впереди Фанкин с песней «Где-то», Эд Ширен и Ариджит Сингх, «Beautiful Boys» и немного уроков французского от великолепной ЗАС.
1: Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочные и больничные в Канавине, силикатные в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Пестичное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: It's more cheaper and moves maneuver.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастлив.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Не сейчас.
5: Немного позже.
4: Может, потом?
6: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Amici sportivi, buonasera.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочное и больничное в Канавине, силикатное в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Почему печален лик? Буря требует молчания. Тишина рождает крик. Темнота стремится к свету. Свет уходит в темноту. Мы словно ангелы во мраке. Словно

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочное и больничное в Канавине, силикатное в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Эта среда может стать самым холодным днем на неделе. Нейросеть Яндекса запланировала от 9 до 11 градусов, но без дождей. Завтра тоже без значимых осадков и уже плюс 13, плюс 16.

0: I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace with your love.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочные и больничные в Канавине, силикатные в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вспышки нас там ждут, фотографы вспышки жгут.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Rendezvous.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочные и больничные в Канавине, силикатные в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

мурашки по коже. Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.